Распалились, разыгрались от мало мала до седин. Гойда-гойда на кулаках сходились все как один. На самом краю, на самом-самом-самом краю. Уйны головы сложили, баю-баю-баю.

будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка.

Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка.

Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка.